like a sailor, did our boy do something rash? Suki Tawdry,

Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.
1: I had a dream.

над Янтарным берегом. 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: run your fingers through my hair. Touch me. Let's go straight to number one.
1: Реклама на радио «Мелодия». Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле наскоки, натинка, сокращенно скотинка.
1: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
3: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
1: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».

Мелодия. Радио Мелодия.

0: Реклама на Радио Мелодия. 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающая до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетсервис АУВ.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды. Джипси Кингс. Виз Пабло Рейерс. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей. Под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти. 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты билетсервис.лв.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
2: Прежнего.
3: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеши Сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия.
4: Une photo, une date, c'était ni pas croire.

Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Gatavo notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Airshow.

0: 26. Lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. un 28. jūnijā Spilvas lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026. Lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы Мумий-тролль в Риге. Мумий-тролль. Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
3: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Реклама на радио «Мелодия».

над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Кимада Гранди.
2: В 35 километрах от берегов бразильского штата Сан-Паулу в Атлантическом океане расположен небольшой необитаемый остров, который, тем не менее, признан самым опасным на Земле – Кимада Гранди. Все дело в том, что остров населен ужасными ядовитыми змеями – островным ботропсом. Когда-то остров был соединен сушей с материком, и его фауна ничем особенным не выделялась. Однако примерно 10 тысяч лет назад уровень моря поднялся, и получился остров, на котором отрезанной от внешнего мира оказалась популяция змей. Поначалу там были также животные и люди. Но постепенно ядовитые рептилии так расплодились, что находиться на острове стало опасно. Когда млекопитающие закончились, змеи наловчились жить на деревьях и нападать на перелетных птиц. При этом действие их яда значительно усилилось. Что же касается людей, то городские легенды рассказывают леденящие кровь истории о рыбаке, решившем набрать на острове бананов, и осмотрители маяка, жившим там семьей. Правда это или просто страшилки, неизвестно. Но как бы то ни было, с 1920 года маяк был автоматизирован, а посещать остров власти Бразилии запретили. Исключение делают лишь для биологов, изучающих островных рептилий. Впрочем, время от времени там нелегально высаживаются отчаянные контрабандисты. Они охотятся на ботропсов, шкура которых очень высоко ценится на черном рынке. Также Кимада Гранди манит и обычных туристов. Гиды охотно подвозят их к опасному острову, но высаживаться на берег все равно не разрешают.
1: Открывая острова.
0: Открывая острова. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Готово есть нотикумом, как сатрицы на сдевесис. Baltic International Air Show 2026 лилакайс авиашоус Балтия. Jau 27. 28. Jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026. Lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты в Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
0: Реклама на Радио Мелодия.

Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия». Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в центре. Билеты «Билежус-сервис». Реклама на радио «Мелодия».

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Карточные домики. Строительство может быть очень увлекательным занятием, но кирпичи, цементный раствор, пеноблоки – все это так тяжело и грязно. То ли дело строительство карточных домиков. Никакой пыли и грязи. Правда, в отличие от обычного строительства, одно неверное движение, и вся конструкция рухнет в мгновение ока. Но не стоит думать, что те легкие конструкции из треугольников, которые многие строили из игральных карт в детстве, — предел совершенства. Есть в мире редкие мастера, которые строят из карт гораздо более сложные здания. Например, американец Брайан Берг. Когда-то дедушка научил его строить те самые простенькие карточные домики. 7-летнего Брайана это занятие увлекло не на шутку. С тех пор он занимался карточным строительством чуть ли не ежедневно и достиг больших успехов. Позднее Брайан выучился на архитектора и стал строить карточные домики уже не по наитию, а сознанием дела. В 1992 году имя Брайана Берга впервые появилось в книге рекордов Гиннесса, после чего он неоднократно улучшал там свои результаты. А через 12 лет воссоздал из карт Диснеевский дворец Золушки, побив предыдущий рекорд, который сам же и установил. Готовые работы Брайана Берга — настоящие произведения искусства, глядя на которые зрители забывают дышать. С таким же восторгом люди наблюдают за строительством карточных шедевров. И отдельное удовольствие, за которое многие готовы платить, это смотреть, как Брайан рушит собственные работы. Ведь рано или поздно это все равно приходится делать. Этот процесс Берг превращает в фееричное шоу, которое надолго запоминается зрителям. Удивительное занятие приносит Брайану неплохой доход. Среди его заказчиков такие мировые бренды, как Coca-Cola, Lexus и подобные. Карточные инсталляции открывают мероприятия мирового уровня и используются в рекламе и кино. Кстати, Брайан Берг — редкий, но не единственный мастер карточного строительства. Его коллега, тоже американец Берт Маклейн, сооружает из карт копии мировых архитектурных шедевров и также получает множество заказов. Однажды, например, правительство Саудовской Аравии заказало у него копию высотного комплекса, принадлежащего королевской семье. Карточное здание высотой 3 и длиной более 15 метров Берт построил за 1,5 месяца и получил заслуженный гонорар — 1,5 миллиона долларов. «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».

Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Геопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Геопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ. Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
2: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
2: А я простила,
1: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеши Сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami, 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
2: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: Реклама на «Радио Мелодия».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Шатобриан.
1: Хотя стейк считается классикой американской кухни, история его берет начало на европейском континенте. Как и многие блюда, стейк получился случайно. Говорят, первым, кто пожарил мясо, был некий древнеримский жрец, который готовился совершить ритуал жертвоприношения. Перед возложением на алтарь жрецы жарили большие куски говядины на решетках. Один из жрецов взял кусок мяса, собираясь перенести его, но мясо оказалось слишком горячим и выпало из рук. Он поднес руки к губам, чтобы остудить их, и заметил, что на пальцах остался мясной сок. Не удержавшись, он попробовал его на вкус. Именно благодаря этому случаю жрец, жаривший мясо, сам того не подозревая, стал первооткрывателем стейков. С тех пор стейком принято считать кусок говядины, приготовленный на открытом огне. Постепенно рецепт нового блюда распространился по Европе, и в каждой стране стали придумывать свои варианты стейков. Так появился стейк Шатобриан. Как ясно из названия, родиной его стала Франция. Назвали блюдо в честь известного писателя Виконта Франсуа Рене де Шатобриана, чей личный шеф-повар придумал рецепт слабо поджаренного мяса. Ресторанные критики тогда подшучивали, что шатобриан – не более чем достойный способ есть почти сырое мясо. Однако уже несколько десятков лет спустя этот стейк стал одним из культовых среди гурманов как в Европе, так и в США. Шатобриан делают из вырезки, которую в Америке называют «тендерлойн». Под этим же названием шатобриан можно встретить в меню ресторанов. Кусок мяса имеет неправильную форму и большой размер, поэтому готовят его медленно, чтобы обеспечить правильную прожарку. В зависимости от глубины она должна меняться от хорошо прожаренной корочки до почти сырого состояния, чуть прогретого мяса в самой середине куска. Стейк должен быть не меньше 5 сантиметров в толщину, а по весу кусок может достигать 1,5 килограмма. В таком случае, конечно, блюдо рассчитано на несколько человек. Большое филе разрезают на порционные куски в ходе приготовления после обжаривания, но чаще подают целиком и отрезают от него ломти уже на столе.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksima!
2: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты bilishuservice.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: «Тонкие полисы мира» на радио «Мелодия». Рио-де-Жанейро. Как часто жителям северного полушария кажется, что рай — это там, где вечное лето, и ничего прекраснее круглогодичной жары быть не может. И Рио-де-Жанейро для них столица этого рая. Ну а центр всей жизни в Рио, конечно же, пляж. Если на небе солнце, а местный житель не на работе, то он почти наверняка на пляже. Играет в футбол или волейбол, занимается спортивной ходьбой или качает мышцы на специальных станциях. В известнейшем городе Бразилии царит настоящий культ тела. Главное в жизни – кариоки, так называются жители Рио, на других посмотреть и себя показать. Разумеется, во всей красе, с минимальным количеством одежды. Умеренность – это не про Рио-де-Жанейро. Говорят, именно на пляжах Рио появились на свет те три треугольника на ниточках, которые человечество негласно договорилось считать предметом одежды. Чрезмерность – главный принцип и в построении своего тела. Тренировкам кариока посвящает 1/5 часть жизни. В то время как в других частях света норма 2-3 тренировки в неделю и обязательный отдых для мышц, то в Рио нормой считается 7 раз в неделю, а с восстановлением мышц помогут спортивные добавки. Поскольку Рио-де-Жанейро – город пляжный, то люди в основной массе здесь расслаблены и страшно непунктуальны. Опоздать на пару часов на деловую встречу или свидание – в порядке вещей. А того, кто придет вовремя, например, на вечеринку, скорее всего, не поймут. Ведь у хозяев к назначенному времени тоже будет еще ничего не готово. Главная философия жизни здесь – прожить день без стресса, дедлайнов, ответственности и прочих проблем, наслаждаясь самим процессом. Поэтому строить карьеру в бизнесе тут непросто. И за этим многие уезжают в Сан-Паулу или другие города. Один из главных недостатков Бразилии – проблема с безопасностью – в Рио представлен в сильно концентрированном виде. Грабежи, перестрелки, угоны, похищения, копирование карт, воровство – все это настолько тесно вошло в жизнь местных жителей, что стало скорее рутиной. Нередки, кстати, и публичные сцены ревности. Не проходит и дня, чтобы то тут, то там в Рио не вспыхнула страстная разборка, кто на кого не так посмотрел. Этакий бразильский мини-сериал в режиме реального времени. Впрочем, несмотря ни на что, Рио на протяжении многих десятилетий манит желающих там жить со всего мира. Ведь настроение на 80% зависит от окружающей обстановки. А люди, цель которых жизнь без проблем, чаще улыбаются и щедро делятся хорошим настроением с другими. А потому неудивительно, что жители Рио-де-Жанейро чувствуют себя гораздо счастливее, чем в других странах и городах.
1: Мегаполисы мира. На радио

0: Реклама на Радио Мелодия. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
0: Реклама на Радио Мелодия.

над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Улица Паса. В Испании существует пословица: «Кто ни разу не прошел по улице Паса, тот никогда не женится». Сейчас это высказывание о старинной мадридской улочке воспринимается просто как шутливая примета. Но на самом деле, раньше в нем было намного больше логики и здравого смысла. Когда-то именно на улице Паса располагался мадридский викариат, в который местные жители приходили, чтобы получить благословение на свадьбу. Так что действительно, человек, ни разу не посетивший Паса, вряд ли мог рассчитывать на семейную жизнь. Начинается улица на площади Пуэрта-Серада. Когда-то на месте этой площади была городская стена и ворота, которые назывались Пуэрта-де-ла-Кулебра – «Змеиные врата», в честь изображенного на них дракона. Эти ворота практически все время были закрыты, поэтому в народе их стали называть «Пуэрта-Серада» – «Закрытые врата». Это имя за ними закрепилось и в будущем перешло к площади. На площади расположен епископский дворец, с которым связан обычай, давший имя улице Паса. Слово «паса» с испанского языка переводится как «изюм». По традиции, через дверь епископского дворца бедным раздавали горстки изюма, а из окна – булочки, которые назывались «панесио». Кстати, параллельно с улицей Паса расположена улочка, названная как раз в честь этих булок – «панесио». Упирается улица Паса еще в одну площадь – «Пласа дель Конде де Барахас», хорошо знакомую любителям искусства. Каждое воскресенье здесь с самого утра собираются художники, устраивают уличные выставки и рисуют на свежем воздухе.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зентерии. Билеты в Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: I know if you could hear me, you would say there are always two sides of the story. You're so right. Here's mine. I cannot live without you.

над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026. Lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
1: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтерия «Вера
2: Прежнего».
3: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
3: А я простила, я простила.
1: «Вера Брежнева». 12 августа. Концертный зал Дзинтерия.
3: Я с тобой, моя...
1: Билеты в кассах «Билеш-сервис».
4: Реклама на радио «Мелодия».

Особо важные персоны. На радио «Мелодия». Тина Тернер. Тину Тернер еще при жизни окрестили королевой рок-н-ролла. Ее карьера продлилась более 60 лет, вместивших десятки хитов, миллионы проданных альбомов и один из самых известных камбэков в истории популярной музыки. В своих мемуарах Тернер писала, что она была нежеланным ребенком, и родители ее не любили. Большую часть детства Тина прожила с бабушкой и только после ее смерти воссоединилась с матерью, которая к тому моменту жила в Сент-Луисе. Там и началось ее восхождение к музыкальной славе. Петь девочка начала еще в школьном хоре, а в 16 лет она захотела стать вокалисткой в группе Айка Тернера «Kings of Rhythm». Уговаривать Айка пришлось долго, он упорно отказывался даже прослушать настырную девчонку. Но та все же улучила момент и в перерыве одного из выступлений «Kings of Rhythm» забрала микрофон у барабанщика и спела песню Биби Кинга. Это подействовало. Айк Тернер взял девушку в группу, начал с ней встречаться и дал ей псевдоним Тина Тернер. При этом тут же его запатентовал, чтобы в случае ухода певицы из коллектива можно было передать имя другой вокалистке. Тина принесла Айку успех и признание. Айк отвечал постоянным насилием и изменами. Так продолжалось до середины 70-х годов, пока Тина, наконец, не ушла от Тернера. Она начала сольную карьеру, но столкнулась с большими долгами из-за отмененных гастролей ее дуэта с Айком. В результате певица была вынуждена зарабатывать участием в телешоу и концертами в Лас-Вегасе. В начале 80-х ее образ рок-дивы из предыдущего десятилетия уже выглядел устаревшим. И тем не менее, в 84-м с выходом альбома «Private Dancer» и суперхита «What's Love Got To Do With It» ей удалось вернуться в топы чартов уже с новым имиджем иконы поп-музыки. Это стало одним из самых легендарных камбэков в истории. Ну а дальше Тину было уже не остановить. Она превратилась в одну из самых больших поп-звезд мира, выиграла 12 премий Грэмми, продала более 100 миллионов альбомов и дважды вошла в зал славы рок-н-ролла вместе с Айком Тернером и как соло-исполнительница. Ее жизнь легла в основу картины «На что способна любовь», а позднее сюжет фильма и песни Тины Тернер легли в основу одноименного мюзикла, который до сих пор с успехом идет на Бродвее. Особо важные персоны на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
4: Wow!
3: No 24. līdz 29. jūnijam. Biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi. 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami. 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi. 330 ml. 49 centi. Maxima.
5: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзентери, мировые звезды, Джипси Кингс, Вис Пабло Рейерс, танцуй и пой вместе с тысячами зрителей, под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзентери, Джипси Кингс. Билеты bilishuservice.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Шатобриан.
1: Хотя стейк считается классикой американской кухни, история его берет начало на европейском континенте. Как и многие блюда, стейк получился случайно. Говорят, первым, кто пожарил мясо, был некий древнеримский жрец, который готовился совершить ритуал жертвоприношения. Перед возложением на алтарь жрецы жарили большие куски говядины на решетках. Один из жрецов взял кусок мяса, собираясь перенести его, но мясо оказалось слишком горячим и выпало из рук. Он поднес руки к губам, чтобы остудить их, и заметил, что на пальцах остался мясной сок. Не удержавшись, он попробовал его на вкус. Именно благодаря этому случаю жрец, жаривший мясо, сам того не подозревая, стал первооткрывателем стейков. С тех пор стейком принято считать кусок говядины, приготовленный на открытом огне. Постепенно рецепт нового блюда распространился по Европе, и в каждой стране стали придумывать свои варианты стейков. Так появился стейк Шатобриан. Как ясно из названия, родиной его стала Франция. Назвали блюдо в честь известного писателя Виконта Франсуа Рене де Шатобриана, чей личный шеф-повар придумал рецепт слабо поджаренного мяса. Ресторанные критики тогда подшучивали, что шатобриан – не более чем достойный способ есть почти сырое мясо. Однако уже несколько десятков лет спустя этот стейк стал одним из культовых среди гурманов как в Европе, так и в США. Шатобриан делают из вырезки, которую в Америке называют «тендерлойн». Под этим же названием шатобриан можно встретить в меню ресторанов. Кусок мяса имеет неправильную форму и большой размер, поэтому готовят его медленно, чтобы обеспечить правильную прожарку. В зависимости от глубины она должна меняться от хорошо прожаренной корочки до почти сырого состояния, чуть прогретого мяса в самой середине куска. Стейк должен быть не меньше 5 сантиметров в толщину, а по весу кусок может достигать 1,5 килограмма. В таком случае, конечно, блюдо рассчитано на несколько человек. Большое филе разрезают на порционные куски в ходе приготовления после обжаривания, но чаще подают целиком и отрезают от него ломти уже на столе.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: You.
1: Реклама на радио «Мелодия».
2: Gatavo jest notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетсервис.лв.
1: Реклама на радио «Мелодия».

над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Мыслитель. Одна из самых знаменитых и узнаваемых в мире скульптур была создана французским мастером Агюстом Роденом в начале 80-х годов 19-го столетия. Всего в мире существует 25 увеличенных копий мыслителя, отлитых французским государством. В основном они украшают музейные и университетские дворики и городские площади. Одна из бронзовых копий установлена на могиле скульптора в Мёдоне. Оригинал же статуи находится в музее Родена в Париже. Все остальное — неофициальные копии, повторы и вариации. По легенде, название «мыслитель» придумали литейщики, отливавшие копии. Сам Роден назвал свою скульптуру «поэт». Она была частью грандиозной композиции «Врата ада», созданной по мотивам божественной комедии, и изображала Данте, наблюдающего за мучениями грешников. Роденовский Данте вышел невероятно атлетичным, хотя в жизни был худым и носил хитон. Скульптор, так легко обнажавший в работах своих легендарных современников, решил раздеть и классика. Моделью для скульптуры послужил французский боксер Жан Бо, с которого Роден не раз лепил своих героев. Впервые мыслитель, как самостоятельная скульптура, был публично выставлен в 1888 году в Копенгагене. Местные критики приняли ее с восторгом, сравнивая с лучшими работами Микеланджело. Однако во Франции большинство ценителей над работой насмехались. Тем не менее, у Родена нашлись поклонники, которые объявили сбор денег для выкупа скульптуры и передачи ее государству. Мыслителя отлили в бронзе, установили перед пантеоном и торжественно открыли. А через 16 лет убрали. Но споры о судьбе статуи не утихали все это время. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
2: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
3: прежнего».
4: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеш-сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия.

над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере». Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Карточные домики. Строительство может быть очень увлекательным занятием, но кирпичи, цементный раствор, пеноблоки – все это так тяжело и грязно. То ли дело строительство карточных домиков. Никакой пыли и грязи. Правда, в отличие от обычного строительства, одно неверное движение, и вся конструкция рухнет в мгновение ока. Но не стоит думать, что те легкие конструкции из треугольников, которые многие строили из игральных карт в детстве, — предел совершенства. Есть в мире редкие мастера, которые строят из карт гораздо более сложные здания. Например, американец Брайан Берг. Когда-то дедушка научил его строить те самые простенькие карточные домики. 7-летнего Брайана это занятие увлекло не на шутку. С тех пор он занимался карточным строительством чуть ли не ежедневно и достиг больших успехов. Позднее Брайан выучился на архитектора и стал строить карточные домики уже не по наитию, а сознанием дела. В 1992 году имя Брайана Берга впервые появилось в книге рекордов Гиннесса, после чего он неоднократно улучшал там свои результаты. А через 12 лет воссоздал из карт Диснеевский дворец Золушки, побив предыдущий рекорд, который сам же и установил. Готовые работы Брайана Берга — настоящие произведения искусства, глядя на которые зрители забывают дышать. С таким же восторгом люди наблюдают за строительством карточных шедевров. И отдельное удовольствие, за которое многие готовы платить, это смотреть, как Брайан рушит собственные работы. Ведь рано или поздно это все равно приходится делать. Этот процесс Берг превращает в фееричное шоу, которое надолго запоминается зрителям. Удивительное занятие приносит Брайану неплохой доход. Среди его заказчиков такие мировые бренды, как Coca-Cola, Lexus и подобные. Карточные инсталляции открывают мероприятия мирового уровня и используются в рекламе и кино. Кстати, Брайан Берг — редкий, но не единственный мастер карточного строительства. Его коллега, тоже американец Берт Маклейн, сооружает из карт копии мировых архитектурных шедевров и также получает множество заказов. Однажды, например, правительство Саудовской Аравии заказало у него копию высотного комплекса, принадлежащего королевской семье. Карточное здание высотой 3 и длиной более 15 метров Берт построил за 1,5 месяца и получил заслуженный гонорар — 1,5 миллиона долларов. «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетсервис ОВ.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
0: Реклама на Радио Мелодия.

Над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия». Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис». Реклама на радио «Мелодия».

0: «Новые полисы мира» на радио «Мелодия». Рио-де-Жанейро. Как часто жителям северного полушария кажется, что рай — это там, где вечное лето, и ничего прекраснее круглогодичной жары быть не может. И Рио-де-Жанейро для них столица этого рая. Ну а центр всей жизни в Рио, конечно же, пляж. Если на небе солнце, а местный житель не на работе, то он почти наверняка на пляже. Играет в футбол или волейбол, занимается спортивной ходьбой или качает мышцы на специальных станциях. В известнейшем городе Бразилии царит настоящий культ тела. Главное в жизни – кариоки, так называются жители Рио, на других посмотреть и себя показать. Разумеется, во всей красе, с минимальным количеством одежды. Умеренность – это не про Рио-де-Жанейро. Говорят, именно на пляжах Рио появились на свет те три треугольника на ниточках, которые человечество негласно договорилось считать предметом одежды. Чрезмерность — главный принцип и в построении своего тела. Тренировкам кариока посвящает 1/5 часть жизни. В то время как в других частях света норма 2-3 тренировки в неделю и обязательный отдых для мышц, то в Рио нормы считаются 7 раз в неделю, а с восстановлением мышц помогут спортивные добавки. Поскольку Рио-де-Жанейро – город пляжный, то люди в основной массе здесь расслаблены и страшно непунктуальны. Опоздать на пару часов на деловую встречу или свидание – в порядке вещей. А того, кто придет вовремя, например, на вечеринку, скорее всего, не поймут. Ведь у хозяев к назначенному времени тоже будет еще ничего не готово. Главная философия жизни здесь – прожить день без стресса, дедлайнов, ответственности и прочих проблем, наслаждаясь самим процессом. Поэтому строить карьеру в бизнесе тут непросто. И за этим многие уезжают в Сан-Паулу или другие города. Один из главных недостатков Бразилии – проблема с безопасностью – в Рио представлен в сильно концентрированном виде. Грабежи, перестрелки, угоны, похищения, копирование карт, воровство – все это настолько тесно вошло в жизнь местных жителей, что стало скорее рутиной. Нередки, кстати, и публичные сцены ревности. Не проходит и дня, чтобы то тут, то там в Рио не вспыхнула страстная разборка, кто на кого не так посмотрел. Этакий бразильский мини-сериал в режиме реального времени. Впрочем, несмотря ни на что, Рио на протяжении многих десятилетий манит желающих там жить со всего мира. Ведь настроение на 80% зависит от окружающей обстановки. А люди, цель которых жизнь без проблем, чаще улыбаются и щедро делятся хорошим настроением с другими. А потому неудивительно, что жители Рио-де-Жанейро чувствуют себя гораздо счастливее, чем в других странах и городах.
1: Мегаполисы мира. На радио.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Gypsy Kings, Viz Pablo Reyes. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Bamboleo, Volare, La Donna и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Gypsy Kings. Билеты bilishuservice.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Реклама на радио «Мелодия».

Над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Мыслитель. Одна из самых знаменитых и узнаваемых в мире скульптур была создана французским мастером Агюстом Роденом в начале 80-х годов 19-го столетия. Всего в мире существует 25 увеличенных копий мыслителя, отлитых французским государством. В основном они украшают музейные и университетские дворики и городские площади. Одна из бронзовых копий установлена на могиле скульптора в Мёдоне. Оригинал же статуи находится в музее Родена в Париже. Все остальное — неофициальные копии, повторы и вариации. По легенде, название «мыслитель» придумали литейщики, отливавшие копии. Сам Роден назвал свою скульптуру «поэт». Она была частью грандиозной композиции «Врата ада», созданной по мотивам божественной комедии, и изображала Данте, наблюдающего за мучениями грешников. Роденовский Данте вышел невероятно атлетичным, хотя в жизни был худым и носил хитон. Скульптор, так легко обнажавший в работах своих легендарных современников, решил раздеть и классика. Моделью для скульптуры послужил французский боксер Жан Бо, с которого Роден не раз лепил своих героев. Впервые мыслитель, как самостоятельная скульптура, был публично выставлен в 1888 году в Копенгагене. Местные критики приняли ее с восторгом, сравнивая с лучшими работами Микеланджело. Однако во Франции большинство ценителей над работой насмехались. Тем не менее, у Родена нашлись поклонники, которые объявили сбор денег для выкупа скульптуры и передачи ее государству. Мыслителя отлили в бронзе, установили перед пантеоном и торжественно открыли. А через 16 лет убрали. Но споры о судьбе статуи не утихали все это время.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшосервис АУВ.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзинтери. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
0: Реклама на радио «Мелодия».

Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bileshuservice.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
4: Прежнего.
5: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
5: А я простила, я простила.
3: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билеши-сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом. 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: least make it feel like night.
1: Мелодия. Радио Мелодия.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону о гражданской обороне и управлении катастрофами, которые предусматривают введение механизма компенсации ущерба, причиненного инцидентами в результате военных действий. Поправками установлено, что техногенные катастрофы впредь будут охватывать и инциденты, вызванные военными действиями, в том числе случаи, когда ущерб нанесен иностранной военной техникой или ее действиями. В законе также уточнена компенсация учреждений. Министерство обороны будет координировать управление катастрофами и в случаях с военными инцидентами. Временно расширена роль Министерства земледелия в управлении катастрофами, в том числе в случаях, когда под угрозой находится жизнь и здоровье животных, а также безопасность продуктов питания и кормов для животных. Поправки предусматривают уполномочить Кабинет министров определять порядок, сроки и размер, в которых компенсируется прямой ущерб, причиненный инцидентами в результате военных действий. Компенсации смогут получать юридические и физические лица за повреждения, поврежденные объекты инфраструктуры, имущества, посевы, насаждения, лесонасаждения животных. Необходимость поправок обоснована геополитической ситуацией и недавними случаями, когда в Латвии было несколько инцидентов с дронами. По мнению законодателя, новое регулирование укрепит правовую уверенность жителей, будет способствовать доверию к государственной системе обороны и обеспечит справедливую оперативную компенсацию за причиненный вред. В Министерстве юстиции сообщили, что следующим шагом будет разработка правил Кабинета министров, в которых будут определены порядок и размер предоставления компенсаций. Минюст сообщил, что планируется направить правила на рассмотрение на выездном заседании правительства в Латгале 27 июня, где одним из центральных вопросов будет безопасность региона и готовность государства реагировать на внешние угрозы. Инциденты с военными беспилотниками на территории Латвии – это явный сигнал, что государство должно быть готово не только предотвращать угрозы, но и быстро и скоординированно помогать людям, если ущерб все же нанесен. Эти события показали, что по ряду вопросов нормативное регулирование до сих пор не было достаточно ясным. Наша обязанность учиться на каждом таком инциденте, своевременно устранять выявленные недостатки и укреплять готовность Латвии реагировать в подобных ситуациях в будущем, заявил министр юстиции Эдвардс Смилтенс. В Риге в этом году впервые внедрят динамичный алгоритм зачисления в 10 классы, с помощью которого будет ускорен процесс распределения мест в 10 классах. Теперь при регистрации школьники должны самостоятельно определить, какие школы и образовательные программы являются для них наиболее предпочтительными. После подачи заявления изменить очередность уже не получится. Если ученик подтвердит место в одной из выбранных школ, система автоматически удалит его из списков ожидания по менее приоритетным вариантам. Освободившееся место сразу предложат следующему кандидату. В Рижской думе пояснили, что это позволит избежать проблем, возникших в прошлые годы, когда незакрытые резервные места замедляли движение очередей. При этом ученик сохранит возможность получить приглашение в школу, которая находится выше в его списке приоритетов, если там позже освобождается место. В этом году 9 классы в Риге оканчивают почти 7000 учеников, хотя ранее звучали опасения по поводу нехватки мест в старших классах. Самоуправление подчеркивает, что ситуация не столь критична. Часть выпускников продолжает обучение в профессиональных учебных заведениях или выбирает школы в других регионах Латвии, поэтому спрос на места в рижских средних школах оказывается ниже общего числа 9-классников. Власти также вновь подтвердили, что ученики не будут получать преимущества при поступлении в 10 класс той школы, в которой они учились до 9 класса. Единственным критерием отбора останется успеваемость. Этот подход обсуждался с Министерством образования и науки и Бюро омбудсмена, где пришли к выводу, что предоставление льгот отдельным категориям учащихся было бы необоснованным. В новом учебном году 10 классы планируется открыть в 54 рижских средних школах, включая 6 госгимназий. Всего будет сформировано 162 класса, в которых смогут обучаться до 4500 учеников. Прием заявлений начнется 27 июня и продлится 5 календарных дней. Самоуправление подчеркивает, что время подачи документов не влияет на шансы поступления. Все кандидаты будут рассматриваться на равных условиях. Штатах. Подать заявление рекомендуется в электронном виде через портал latvia.gov.lv. Для тех, кто не сможет воспользоваться электронной системой, будет предусмотрена возможность обратиться в Центр обслуживания клиентов в Риге. В одном заявлении можно будет указать несколько школ и образовательных программ, расположив их в порядке приоритета. Процесс зачисления планируется начать 2 июля. Система автоматически получит результаты централизованных экзаменов и другие необходимые данные, поэтому родителям больше не придется вводить их вручную. Через портал можно будет отслеживать место ребенка в очереди и видеть, сколько учеников готова принять каждая школа. После получения приглашения решение необходимо будет принять в течение 72 часов. Рига станет первым самоуправлением страны, которое проведет прием в 10 классы по новой электронной системе. Внедрить единый порядок подачи заявления по всей Латвии планируется с 2028 года. Кроме того, в этом году будет опробован электронный реестр образовательных документов. В рамках пилотного проекта около 500 выпускников 9-12 классов по всей стране получат цифровые свидетельства и аттестаты, подписанные защищенной электронной подписью. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об иммиграции, которые предусматривают запрет на получение гражданами России и Белоруссии временного вида на жительство через инвестиционную программу в управляющих альтернативными инвестиционными фондами. Как пояснил на заседании глава парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис, поправки необходимы срочно, так как при принятии закона об иммиграции ранее была допущена ошибка и этот момент был упущен. Поправки разработаны с учетом текущей политической обстановки и связанных с ней рисков безопасности, чтобы не допустить выдачи видов на жительство через упомянутый инвестиционный механизм. Поправки вступят в силу одновременно с изменениями в законе об иммиграции, принятыми 11 июня 2026 года. Также в четверг Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают публикацию данных о зарегистрированных в Латвии предприятиях, ведущих торговлю с Россией и Белоруссией. Принятыми поправками парламентарии дополнили закон новой статьей 24, устанавливающей особое регулирование для передачи и публикации информации, чтобы способствовать открытости в отношении сотрудничества латвийских предприятий с упомянутыми странами. Согласно поправкам, служба государственных доходов будет обязана подготавливать и передавать Центральному статистическому управлению данные о зарегистрированных в Латвии коммерческих обществах, которые экспортируют или импортируют товары в Россию и Беларусь. В свою очередь, ЦСУ будет публиковать эти данные на своем сайте раз в квартал. Одновременно в законе установлены исключения, предусматривающие, что на такую передачу и публикацию информации не будут распространяться ограничения конфиденциальности, установленные законом о налогах и пошлинах. Сейм в четверг во втором чтении поддержал разработанные Национальным объединением поправки к закону об обороте оружия, которые предусматривают запрет на выдачу разрешений на оружие гражданам Латвии, которые одновременно являются гражданами России или Беларуси, а также создают правовую основу для аннулирования уже выданных разрешений. Департамент полиции погранохраны Эстонии направил на латвийско-белорусскую границу подразделение «Эстпол-11» из 12 человек, чтобы помочь латвийским пограничникам предотвращать попытки нелегальных мигрантов пересечь границу. Подразделение «Эстпол-11» будет размещено в местах с наибольшим миграционным давлением, сообщил Департамент полиции погранохраны Эстонии. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Генпрокуратура завершила проверку по поводу возможного незаконного расходования средств госбюджета на оплату посещения вип-залов аэропорта Амстердама бывшим премьер-министром Эвикой Силиней и бывшим руководителем бюро премьер-министра Иевой Зибергой. Как сообщили в прокуратуре, в ходе проверки не было выявлено незаконного использования бюджетных средств в связи с оплатой услуг повышенного сервиса, которыми пользовались высшие должностные лица государства во время служебных командировок. Оценив действующее в стране нормативное регулирование, в частности требования безопасности и дипломатического протокола, и установив, что была проведена оценка целесообразности использования таких услуг, прокуратура пришла к выводу, что расходы на услуги вип-залов аэропорта могут покрываться за счет государства. Как уже сообщалось, пребывание тогдашнего премьер-министра Эвики Силини и ее советника Иевы Зиберги в вип-зале аэропорта Амстердама в марте 2024 года обошлось в 4184 евро. изначально счет оплатило посольство Латвии в Нидерландах, поскольку поставщик услуг не мог выставить счет нерезиденту. Счет подписала посол Латвии в Нидерландах Солвита Аболтыня. Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу четырех популярных сервисов – Цену Депо, Киевиска, ИО, Лета Партика ЛВ и Висы Буклеты ЛВ. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца текущего года. До сих пор пониженную ставку акциза планировалось применять только до 30 июня, однако партии правящей коалиции договорились продлить эту меру поддержки. Согласно закону, вступившему в силу 1 апреля этого года, акцизный налог на дизельное топливо был временно снижен с 467 до 396 евро за 1000 литров, чтобы уменьшить влияние роста цен на топливо на экономику и население. Для дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка установлена на уровне 21 евро за 1000 литров. В Риге Лигу и Янов день отметят в парках Гризинкалнс, Дзегушкалнс и в Зеленом театре Межапарка, сообщили в столичном самоуправлении. Праздничные мероприятия начнутся в 20.00 23 июня и продлятся до 4.30 следующего дня. Вход на все мероприятия будет бесплатным. В местах проведения мероприятий можно будет приобрести традиционные праздничные блюда и напитки. Более подробная информация о мероприятиях Янова дня в Риге доступна на сайте kultura.riga.lv, а также в аккаунтах Рижской думы в социальных сетях. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к уголовному закону, которые предусматривают усиление уголовной ответственности за преступные деяния, совершенные с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве. Поправки были разработаны по инициативе Министерства внутренних дел с учетом тенденций, выявленных в практике правоохранительных органов. Все чаще преступные деяния, включая контрабанду, совершаются с использованием беспилотных воздушных судов, аэростатов или других подобных устройств. Поправки дополняют уголовный закон, устанавливая, что совершение преступного деяния с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве, является отягчающим обстоятельством. В пояснении указано, что использование таких устройств существенно повышает опасность преступных деяний, поскольку может угрожать безопасности воздушного движения, общественному порядку, позволяет обходить механизмы государственного пограничного контроля, а также затрудняет раскрытие преступлений. 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя. Поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин. Президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал указ о присвоении командиру Национальных вооруженных сил Латвии Каспару Пуденсу звания генерал-лейтенанта. До этого он служил в звании генерал-майора. Каспарс Пуденс служит в НВС с 1994 года. С февраля 2023 по январь 2025 года исполнял обязанности командира Земасардзе, а затем получил должность командира Национальных вооруженных сил Латвии. Сейм в четверг в третьем чтении принял подготовленные фракцией прогрессивных поправки к закону о защите детей, которые предусматривают запрет для взрослых, находящихся в положении власти, вступать в интимные отношения с молодыми людьми в возрасте от 16 до 18 лет. Как указали прогрессивные, считается, что после достижения 16-летнего возраста молодой человек достиг половой зрелости и может добровольно вступать в сексуальные отношения, несмотря на то, что молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет все еще сильно зависят от взрослых. В партии указывают на немалое количество случаев, когда молодые люди этой возрастной группы вовлекались в сексуальные действия со стороны совершеннолетних, в том числе тренеров, учителей, руководителей лагерей и других подобных лиц. Прогрессивные отмечают, что поправки к закону о защите прав детей устраняют так называемый риск вовлечения, предусматривая запрет для взрослого, который в силу должностных или профессиональных обязанностей находится в положении власти по отношению к несовершеннолетнему, вступать в интимные отношения или совершать сексуальные действия с молодым человеком в возрасте от 16 до 18 лет. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В пятницу на внеочередном заседании Рижской думы было принято решение освободить от должности директора Рижского цифрового агентства Арниса Гулбиса. Гулбис написал заявление об уходе и был уволен по соглашению сторон. Как заявили на заседании думы депутаты от суверенной власти объединения Млада-Латыши, такое увольнение недопустимо, поскольку Гулбис должен понести наказание, а не просто уйти с работы. Гулбис уходит из думы не потому, что ему здесь что-то не понравилось, а потому, что его уличили в нарушении, подчеркнули депутаты. По поводу возможных нарушений Гулбиса суверенная власть Млада-Латыши обратились в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. В сообщении упоминалось не только зарядка личного автомобиля на рабочей зарядной станции, но и присуждение себе денежных премий, выплата доплат, прием на работу сотрудников, вклад которых непонятен. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало проверку по отдельным фактам. Как сообщалось в самоуправлении, в отношении директора Рижского цифрового агентства было возбуждено дисциплинарное дело за использование муниципального электричества для зарядки личного автомобиля. Дисциплинарное дело будет прекращено, поскольку с Гулбисом прекращены трудовые отношения. Сам Гулбис сообщил агентству «Лето», что признал факт зарядки личного электромобиля и уплатил штраф в размере 170 евро. Он сообщил, что написал заявление об уходе, так как не желает продолжать работу в такой среде. С 19 июня жители Латвии могут покупать рецептурные лекарства по электронным рецептам на Кипре, сообщила представитель Латвийского центра цифрового здравоохранения Зане Горшкова. Кроме того, кипрские медики при оказании помощи гражданам Латвии по необходимости смогут получить доступ к основным данным пациентов, содержащимся в электронной государственной системе. Речь идет о некоторых диагнозах и информации о хирургических вмешательствах, проведенных за последние 6 месяцев. Обмен электронными рецептами и базовыми медицинскими данными будет осуществляться в обоих направлениях. Это означает, что и жители Кипра во время пребывания в Латвии смогут пользоваться аналогичными услугами. В настоящее время Латвия обеспечивает трансграничный обмен основными медицинскими данными с 10 странами Евросоюза – Кипром, Чехией, Эстонией, Францией, Хорватией, Мальтой, Нидерландами, Португалией, Финляндией, Испанией.

0: употреблять алкоголь, о безопасном возвращении домой следует позаботиться заранее. Сегодня на Домской площади в Риге открыт традиционный травяной базарчик. В течение всего дня на площади можно приобрести травы для Янова дня, изделия ремесленников и дары лета, а также посмотреть программу на сцене. В 18 часов в саду культурного центра «Малая гильдия» состоится мероприятие «Пой, сестричка» Яновой песни с изготовлением сыра, ритуалами солнцестояния, обучением песням Лиго. В культурном центре «Иманта» в 19 часов состоится празднование летнего солнцестояния с выступлением танцевальных коллективов Пардаугавы, праздничным костром, плетением венков и концертом вокального ансамбля «Фортуна». В четверг в перинатальном центре клинической университетской больницы имени Страденьша на свет появилась третья в этом году в Латвии тройня – три мальчика. В семье Рижан 18 июня в 9 часов 18 минут родились три сына. Первый мальчик родился с весом 1610 граммов, второй – 1390, третий – 1830 граммов. Мама и новорожденные чувствуют себя хорошо и получают необходимую медицинскую помощь. Больница Страденьша поздравляет семью с большим пополнением и желает малышам крепкого здоровья. Это уже вторая тройня, которая в этом году родилась в перинатальном центре больницы Страденьша. Первая тройня Латвии в этом году родилась 12 марта в рижском роддоме, где на свет появились два мальчика и одна девочка. Соседние страны Балтии были самым популярным выбором жителей Латвии для однодневных и многодневных зарубежных поездок в 2025 году. В свою очередь, жители Эстонии в прошлом году с удовольствием ездили в Финляндию и Латвию. В прошлом году жители Латвии чаще посещали Литву в однодневных поездках за границу. Литва стала пунктом назначения 68,7% таких поездок. Эстония стала пунктом назначения 28,8% однодневных зарубежных поездок, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Это, вероятно, связано с тем, что Литва целенаправленно предлагает различные мероприятия, как в крупнейших городах, так и в регионах страны. В свою очередь, в Эстонию жители Латвии чаще ездят в спа-отели. Посещение Саарема и других эстонских островов очень популярно среди латышей. Для многодневных поездок популярны Польша 8,2%, Италия 5,2%, Германия 5,1%, Испания 4,9%. В целом, в прошлом году было совершено 487 600 однодневных зарубежных поездок, что на 0,8% больше, чем в 2024 году, и 1 миллион 900 тысяч многодневных зарубежных поездок, что на 5,8% больше, сообщает Центральное статистическое управление. В прошлом году латвийцы совершили 10 миллионов 600 тысяч однодневных и многодневных поездок по стране. По сравнению с 2024 годом это немного, на 1% меньше. На долгих выходных Лиго и Янова дня в Латвии будет преимущественно солнечная и теплая погода. Лишь в воскресенье и в Янов день ожидаются дождевые и грозовые облака, свидетельствуют текущие прогнозы. Суббота по всей стране будет солнечной. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха днем от 24 до 28 градусов тепла. Местами на побережье воздух будет на градус прохладнее. В ночь на воскресенье, самое короткое в году, с запада страны увеличится количество облаков, местами возможен кратковременный дождь и гроза. При слабом южном, юго-западном ветре температура воздуха не опустится ниже плюс 15, плюс 19 градусов. Лишь местами в восточных краях воздух остынет до плюс 13. В воскресенье, в самый длинный день в году, местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. В течение дня местами ожидаются сильные ливни. Локально возможен град и сильные порывы ветра. Максимальная температура воздуха плюс 23, плюс 28, на части побережье около плюс 20. В понедельник вернется сухая солнечная погода, ветер будет слабым западного северного направлений. На восходе солнца температура опустится до плюс 9, плюс 15, днем достигнет плюс 20, плюс 25 градусов. Согласно последним прогнозам, во вторник в день Лиго погода будет преимущественно сухой и солнечной. При слабом северном ветре температура воздуха ожидается примерно на 2 градуса ниже, чем в понедельник. Янова ночь по всей Латвии может пройти без осадков, будет дуть слабый ветер, воздух остынет до плюс 8, плюс 14. В Янов день вероятность дождя возрастет. Возможны также грозовые ливни. Температура не ожидается выше плюс 18, плюс 23 градусов. В конце июня прогнозируется умеренная температура. В некоторые дни будет идти дождь. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Генпрокуратура заявила.

совершила проверку по поводу возможного незаконного расходования средств госбюджета на оплату посещения VIP-залов аэропорта Амстердама бывшим премьер-министром Эвикой Силиней и бывшим руководителем бюро премьер-министра Иевой Зибергой. Как сообщили в прокуратуре, в ходе проверки не было выявлено незаконного использования бюджетных средств в связи с оплатой услуг повышенного сервиса, которыми пользовались высшие должностные лица государства во время служебных командировок. Оценив действующее в стране нормативное регулирование, в частности, требования безопасности и дипломатического протокола, и установив, что была проведена оценка целесообразности использования таких услуг, прокуратура пришла к выводу, что расходы на услуги VIP-залов аэропорта могут покрываться за счет государства. Как уже сообщалось, пребывание тогдашнего премьер-министра Эвики Силини и ее советника Иевы Зиберги в VIP-зале аэропорта Амстердама в марте 2024 года обошлось в 4184 евро. Первоначально счет оплатило посольство Латвии в Нидерландах, поскольку поставщик услуг не мог выставить счет нерезиденту. Счет подписала посол Латвии в Нидерландах Солвита Аблтыня. Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу четырех популярных сервисов – Цену Депо, Киви.ком, ИО, Лета Партик ЛВ и Висы Буклеты ЛВ. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца текущего года. До сих пор пониженную ставку акциза планировалось применять только до 30 июня, однако партии правящей коалиции договорились продлить эту меру поддержки. Согласно закону, вступившему в силу 1 апреля этого года, акцизный налог на дизельное топливо был временно снижен с 467 до 396 евро за 1000 литров, чтобы уменьшить влияние роста цен на топливо на экономику и население. Для дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка установлена на уровне 21 евро за 1000 литров. В Риге Лигу и Янов день отметят в парках Гризинкалнс, Дзегушкалнс и в Зеленом театре Межапарка, сообщили в столичном самоуправлении. Праздничные мероприятия начнутся в 20.00 23 июня и продлятся до 4.30 следующего дня. Вход на все мероприятия будет бесплатным. В местах проведения мероприятий можно будет приобрести традиционные праздничные блюда и напитки. Более подробная информация о мероприятиях Янова дня в Риге доступна на сайте kultura.riga.lv, а также в аккаунтах Рижской думы в социальных сетях. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к уголовному закону, которые предусматривают усиление уголовной ответственности за преступные деяния, совершенные с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве. Поправки были разработаны по инициативе Министерства внутренних дел с учетом тенденций, выявленных в практике правоохранительных органов. Все чаще преступные деяния, включая контрабанду, совершаются с использованием беспилотных воздушных судов, аэростатов или других подобных устройств. Поправки дополняют уголовный закон, устанавливая, что совершение преступного деяния с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве, является отягчающим обстоятельством. В пояснении указано, что использование таких устройств существенно повышает опасность преступных деяний, поскольку может угрожать безопасности воздушного движения, общественному порядку, позволяет обходить механизмы государственного пограничного контроля, а также затрудняет раскрытие преступлений. 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг».
Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя. Поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел. Отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин. Сейм в четверг в третьем чтении принял подготовленные фракцией прогрессивных поправки к закону о защите детей, которые предусматривают запрет для взрослых, находящихся в положении власти, вступать в интимные отношения с молодыми людьми в возрасте от 16 до 18 лет. Как указали прогрессивные, считается, что после достижения 16-летнего возраста молодой человек достиг половой зрелости и может добровольно вступать в сексуальные отношения, несмотря на то, что молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет все еще сильно зависят от взрослых. В партии указывают на немалое количество случаев, когда молодые люди этой возрастной группы вовлекались в сексуальные действия со стороны совершеннолетних, в том числе тренеров, учителей, руководителей лагерей и других подобных лиц. Прогрессивные отмечают, что поправки к закону о защите прав детей устраняют так называемый риск вовлечения, предусматривая запрет для взрослого, который в силу должностных или профессиональных обязанностей находится в положении власти по отношению к несовершеннолетнему, вступать в интимные отношения или совершать сексуальные действия с молодым человеком в возрасте от 16 до 18 лет. Президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал указ о присвоении командиру Национальных вооруженных сил Латвии Каспару Пуденсу звания генерал-лейтенанта. До этого он служил в звании генерал-майора. Каспарс Пуденс служит в НВС с 1994 года. С февраля 2023 по январь 2025 года исполнял обязанности командира Земесардзе, а затем получил должность командира Национальных вооруженных сил Латвии. Теперь жители Латвии, находясь на Кипре, смогут погашать выписанные в Латвии электронные рецепты, сообщила представитель Латвийского центра цифрового здравоохранения Зана Горшкова. Она добавила, что обмен электронными рецептами и основными медицинскими данными будет осуществляться в обоих направлениях. Поэтому жители Кипра, посещая Латвию, также смогут пользоваться аналогичными возможностями. На данный момент Латвия обеспечивает трансграничный обмен основными медицинскими данными с несколькими государствами Евросоюза – Эстонией, Финляндией, Чехией, Хорватией, Францией, Нидерландами, Испанией, Португалией, Мальтой и Кипром. За первые 5 месяцев этого года за границей было использовано 1074 электронных рецепта, выписанных в Латвии. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону о гражданской обороне и управлении катастрофами, которые предусматривают введение механизма компенсации ущерба, причиненного инцидентами в результате военных действий. Поправками установлено, что техногенные катастрофы впредь будут охватывать и инциденты, вызванные военными действиями, в том числе случаи, когда ущерб нанесен иностранной военной техникой или ее действиями. В законе также уточнена компенсация учреждений. Министерство обороны будет координировать управление катастрофами и в случаях с военными инцидентами. Временно расширена роль Министерства земледелия в управлении катастрофами, в том числе в случаях, когда под угрозой находится жизнь и здоровье животных, а также безопасность продуктов питания и кормов для животных. Поправки предусматривают уполномочить Кабинет министров определять порядок, сроки и размер, в которых компенсируется прямой ущерб, причиненный инцидентами в результате военных действий. Компенсации смогут получать юридические и физические лица за повреждения, поврежденные объекты инфраструктуры, имущества, посевы, насаждения, лесонасаждения животных. Необходимость поправок обоснованной геополитической ситуации и недавними случаями, когда в Латвии было несколько инцидентов с дронами. По мнению законодателя, новое регулирование укрепит правовую уверенность жителей, будет способствовать доверию к государственной системе обороны и обеспечит справедливую оперативную компенсацию за причиненный вред. В Министерстве юстиции сообщили, что следующим шагом будет разработка правил Кабинета министров, в которых будут определены порядок и размер предоставления компенсаций. Минюст сообщил, что планируется направить правила на рассмотрение на выездном заседании правительства в Латгале 27 июня, где одним из центральных вопросов будет безопасность региона и готовность государства реагировать на внешние угрозы. Инциденты с военными беспилотниками на территории Латвии – это явный сигнал, что государство должно быть готово не только предотвращать угрозы, но и быстро и скоординированно помогать людям, если ущерб все же нанесен. Эти события показали, что по ряду вопросов нормативное регулирование до сих пор не было достаточно ясным. Наша обязанность учиться на каждом таком инциденте, своевременно устранять выявленные недостатки и укреплять готовность Латвии реагировать в подобных ситуациях в будущем, заявил министр юстиции Эдвардс Смилтенс. В Риге в этом году впервые внедрят динамичный алгоритм зачисления в 10 классы, с помощью которого будет ускорен процесс распределения мест в 10 классах. Теперь при регистрации школьники должны самостоятельно определить, какие школы и образовательные программы являются для них наиболее предпочтительными. После подачи заявления изменить очередность уже не получится. Если ученик подтвердит место в одной из выбранных школ, система автоматически удалит его из списков ожидания по менее приоритетным вариантам. Освободившееся место сразу предложат следующему кандидату. В Рижской думе пояснили, что это позволит избежать проблем, возникших в прошлые годы, когда незакрытые резервные места замедляли движение очередей. При этом ученик сохранит возможность получить приглашение в школу, которая находится выше в его списке приоритетов, если там позже освобождается место. В этом году 9 классы в Риге оканчивают почти 7000 учеников, хотя ранее звучали опасения по поводу нехватки мест в старших классах. В самоуправлении подчеркивают, что ситуация не столь критична. Часть выпускников продолжает обучение в профессиональных учебных заведениях или выбирает школы в других регионах Латвии, поэтому спрос на места в рижских средних школах оказывается ниже общего числа девятиклассников. Власти также вновь подтвердили, что ученики не будут получать преимущества при поступлении в 10 класс той школы, в которой они учились до 9 класса. Единственным критерием отбора останется успеваемость. Этот подход обсуждался с Министерством образования и науки и Бюро омбудсмена, где пришли к выводу, что предоставление льгот отдельным категориям учащихся было бы необоснованным. В новом учебном году 10 классы планируется открыть в 54 рижских средних школах, включая 6 госгимназий. Всего будет сформировано